0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
1: Новости.
2: Согласно указам президента Петра Пеллегрини, новыми послами в Италию, на Кипр, в Египет, Казахстан и Эфиопию были назначены Мирослав Радачевский, Петр Кмец, Любомир Реак, Йозеф Худец и Ростислав Крижан. Президент Петр Пеллегрини подписал новый закон о международном судебном сотрудничестве по уголовным делам. Этот нормативный акт будет регулировать порядок и деятельность органов власти в сфере международного судебного сотрудничества. Благодаря этому упростятся правовые отношения с зарубежными государствами. Помимо изменений в Уголовном кодексе, закон также касается процессуальных процедур в области хранения, предоставления и выдачи компьютерных данных. Окончательное прекращение поставок российского газа в сентябре 2027 года не поставит под угрозу поставки газа в Словакию, но потребителей ждет значительное повышение цен из-за высоких затрат на его транспортировку по новым направлениям. К такому выводу пришли представители газовой отрасли на Центральной Европейской газовой конференции, состоявшейся 16 июня в Братиславе. По словам президента Словацкой ассоциации газовой и нефтяной промышленности Луковича, стоимость транспортировки может увеличиться на 4-10 евро. Это подтвердили его коллеги из Венгрии и Чехии. Председатель совета директоров СПП Ондрис опасается, что европейский план может привести к новой зависимости ЕС от рынка СПГ. Глава представительства Еврокомиссии в Словакии Стану согласился с тем, что зависимость от поставок СПГ из США будет нездоровой. Он подчеркнул, что уязвимость Европы заключается в ее зависимости от ископаемого топлива. Решение состоит в отказе от него. Президент Международного газового союза Штегер подчеркнул, что зеленая трансформация – это постепенная эволюция, а не революция. Новое решение потребует времени и инвестиций. Однако газ останется центральным элементом любого энергетического баланса в ближайшие десятилетия. Глава МИД Словацкой Республики Юрай Бланар во время мероприятия, посвященного 26-летию основания Международного Вышеградского фонда, подчеркнул, что эта организация поддерживает сотрудничество между странами Вышеградской группы, создает условия для налаживания контактов между людьми, культурными учреждениями, академическим сообществом и общественностью. 16 июня впервые была вручена Вышеградская литературная премия. Фонд с самого начала существования поддерживает работу авторов и переводчиков. В Братиславе в 29-й раз вручили премии «Ученый года Словацкой Республики 2025». Награды получили ученые, представляющие различные научные отрасли и вузы республики: Милан Сага, Милош Матуш, Матуш Гелатко, Алжбета Брозманова-Григорова. В категории «Молодой ученый» награду вручили Марьяну Янику.
1: Тема дня.
3: Партия «Глаз СД», входящая в правящую коалицию, предлагает запретить использование социальных сетей детьми, подрастающему поколению в возрасте от 16 до 18 лет. В социальных сетях будет автоматически установлен так называемый защищенный режим. Главная цель законопроекта, который партия выносит на межведомственную процедуру обсуждения, это защита детей и подростков в онлайн-пространстве. Представители партии обнародовали свой проект 16 июня на пресс-конференции. Если интернет-платформы входят в повседневную жизнь даже самых маленьких детей, еще не способных принимать самостоятельные решения и оценивать, что для них хорошо, а что наоборот может приносить вред, то кто-то должен нести за все это ответственность. Если социальные сети влияют на поведение детей, их отношение к психике, а также на безопасность, то платформы не могут притворяться, что это просто является пространством свободного экономического рынка. И если они относятся к ребенку как к взрослому пользователю, то мы все-таки обязаны обязаны установить очень четкие правила», пояснил лидер партии «Глаза с Дайматы» Шутай Эшток. Министр образования Томаш Друкер пояснил, что согласно представленному проекту, дети, не достигшие 16 лет, не смогут создавать учетные записи на крупных цифровых интернет-платформах. Но это не относится к платформам, предназначенным для общения. Министр Друкер уточнил, это не относится к отправке электронных писем или к простым групповым чатам. В проекте также говорится об автоматическом защищенном режиме в социальных сетях для молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет. У них будет автоматически защищенный режим, приватный профиль, отключенное местоположение, отсутствие автоматического добавления в группы и специальная защита от поведения неизвестных лиц, пояснил министр Друкер. По его словам, при проверке возраста создателя платформы нельзя будет получить какие-либо личные данные или составить профиль ребенка. У нас есть техническое решение для этого. В настоящее время ими уже пользуется Министерство внутренних дел в рамках электронных документов. И данное решение полностью соответствует европейской системе цифровых кошельков, сказал министр, добавив, что платформам будет предоставляться только информация о том, соответствует ли пользователь установленному возрасту. Над проектом закона совместно работали специалисты Министерств образования, внутренних дел, здравоохранения и труда. Это совместный проект, над которым мы трудились почти полгода. Необходимо подчеркнуть и тот факт, что он основан на европейском законодательстве, полностью ему соответствует. В настоящее время также проходит обсуждение подобных проектов законов и в других государствах-членах Евросоюза, отметил глава словацкого министерства образования Друкер. Министр планирует, что подготовленный проект может быть представлен на заседании правительства в августе текущего года и вступит в силу с января 2027 года. Томаш Друкер также объявил о подготовке законопроекта, касающегося интегрированной системы защиты детей от риска радикализации или мобилизации к насилию. Необходимо, чтобы школы, родители, органы социальной службы, здравоохранения, полиции, а также эксперты имели единую систему действий, уточнил министр. Оппозиционная парламентская партия КДГ в связи с подготовленным ГЛАЗСД проектом закона напомнила, что уже внесла в парламент конкретный законопроект о защите детей от социальных сетей. Представители КДГ предупреждают, что защита детей не должна стать очередной маркетинговой темой для правящей коалиции. Согласно предположению КДГ, дети младше 16 лет не смогут иметь аккаунты в социальных сетях. Предложение также затрагивает вопросы ответственности цифровых платформ, более безопасных настроек для несовершеннолетних пользователей, ограничения элементов, вызывающих привыкания, запрет профилированной рекламы, направленной на детей, и защиты цифрового следа несовершеннолетних.
4: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Мы посвятили ее важному событию. В 2026 году исполняется 100 лет Словацкому радио. Наши постоянные слушатели уже знают, что мы готовим цикл программ, посвященный этой теме, отдельные главы которого регулярно выходят в эфир. Сегодня я являюсь автором внеочередной программы этого цикла. В предстоящей передаче вас ждут встречи с гостями, жизнь которых связана со Словацким радио. Вначале мы поговорим с коллегой Петером Турчиком. Перед нашей беседой я вновь прочитала статью, которая была опубликована в популярном среди любителей истории журнале «Памятники и музеи». Статья называется «Радиоревью», посвященная истории. Я уверена, что каждый, кто прочитает эту статью, затем обязательно найдет в программе Словацкого радио эту передачу. И уверена, что никто не будет разочарован. Существует выражение, которое для нас должно стать неписаным правилом. Нужно знать историю, чтобы не повторять ошибки прошлого. И еще один фразеологизм. Хочу напомнить, безусловно, все его помнят. Иван родства не помнящий. Так вот, наш гость, журналист Петер Турчик, очень хочет, чтобы как можно больше людей знали о нашем, о своем прошлом и старались и в жизни не совершать прошлых ошибок. Второй гость нашей программы тоже коллега. Анка Жидыкова. У нее очень интересная и ответственная работа. Анечка является одной из хранительниц нашей истории. Наверное, вы уже догадались, что моя собеседница работает в архиве Словацкого радио. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
5: Словацкое радио 100 лет в эфире.
4: Уважаемые друзья, этот сюжет мы посвящаем столетию Словацкого радио. Вас ждут очередные встречи. С журналистом Петером Турчиком мы знакомы давно, с 90-х годов прошлого века. Его профессиональная жизнь на протяжении десятилетий связана со словацким радио. Поэтому я и решила пригласить его в нашу программу. Наша беседа начиналась так.
3: В начале нашей беседы я хочу сказать, что у меня давно была мечта, связанная с будущей профессией. Я всегда хотел работать на радио, даже когда был мальчишкой. Потом, в юности, как и большинство ровесников, увлекался спортом. Окончив среднюю школу, поступил в университет на педагогический факультет. Мне повезло, так как и в средней школе, и в вузе у меня были прекрасные педагоги. Я многому у них научился, все это потом пригодилось в моей профессиональной жизни. Поэтому можно сказать, что программы, которые мы создаем с коллегами, предназначены любознательным людям, у этой группы людей процесс познания никогда не заканчивается. У меня есть один важный плюс — это педагогическое образование. Поэтому я разбираюсь в соответствующей методике, то есть имею представление, как привлечь внимание слушателя.
6: Я сам пришел в року 1993.
3: Моя работа на радио началась в 1993 году. Меня приняли в информационную редакцию. Скажу откровенно, что через 20 лет я уже устал от этого рода деятельности. Именно в это время, в 2009 году, руководство радио решило обновить программу, которой дали название «История магистра Вите». И я с большим удовольствием подключился к этому проекту.
4: Друзья, я хочу сделать небольшое пояснение к этому циклу. Перевод названия этой ставшей популярной программы подразумевает, что история – это наш учитель жизни. Но следует подчеркнуть тот факт, что важные события в жизни народов практически всегда происходили без учета исторического опыта, поскольку политики, а также их советники, не располагали знаниями, которые помогли бы им найти наиболее подходящее решение сложных социальных и политических проблем или конфликтов. Ну а что касается авторов программ, то они рассказывают о важных исторических событиях, анализируя их воздействие на нашу современную жизнь.
6: То была фантастическая шанса достать взделывание в том добром слова смысла.
3: То есть мы получили уникальный шанс, связанный с новой формой образовательного процесса на радио. Это был замечательный творческий период. Мы были благодарны руководству радио, которое поддержало наш проект.
6: Потом пришел такой момент сполупраца с коллегами.
3: Спустя некоторое время началось сотрудничество с журналистом Робертом Котьяном. Коллега предложил новый проект под названием «История ЧС», то есть «История Чехословакии». Но в итоге мы решили сосредоточиться на главных исторических событиях, связанных со Словакией. Наш сериал получил название «История.СК». Первые выпуски вышли в эфир в 2012 году. Мы выбрали практически традиционный формат. В студии два ведущих беседуют с двумя гостями.
4: Безусловно, мне было интересно узнать, как ведущие выбирают гостей. Не является секретом, что не каждый ученый-историк способен заинтересовать аудиторию. А что касается таких радиобесед, то слушатель поступает очень просто – выключает приемник.
6: Мы сделали скоро уж 400 реляций.
3: К настоящему времени мы подготовили почти 400 программ. Мы стараемся приглашать в студию специалистов, у которых есть педагогические навыки. Практически все наши гости смогли увлечь слушателей. Безусловно, мы посещаем различные семинары, конференции. Именно там встречаем знающих, интересных собеседников. К сожалению, не все владеют даром речи. Просто у кого-то есть такая замечательная способность, подаренная природой. Именно таких людей мы приглашаем к микрофону.
4: Для нас, журналистов, огромное значение имеет и обратная связь. Я спросила у Петера Турчика, какие темы вызвали самый большой интерес у современного слушателя.
3: К сожалению, в данном плане не были реализованы опросы, связанные с численностью слушательской аудитории. И этим мы отличаемся от телевидения. Там действуют так называемые people-метры, то есть специальное электронное устройство, подсоединяемое к телевизору и предназначенное для сбора сведений об аудитории телевидения. Но у нас есть другой способ, как узнать о популярности наших программ. Когда мы приглашаем в студию того или иного гостя, то они всегда с удовольствием соглашаются, подчеркивая, что следят за нашими программами. И это самое высокое высокая оценка, которую мы можем получить. А недавно у меня прошла замечательная встреча. Токарь из города Кисуцкое Новое Место приехал в Братиславу, чтобы встретиться и поговорить со мной. Он сказал, что слушает наши программы во время работы. Такие слова вдохновляют каждого журналиста, создающего подобные программы. И еще об одной интересной встрече хочу рассказать. Как-то я встретился с парнями-строителями, которые возводят деревянные дома. И вот что они мне рассказали. Они не только слушают наши передачи, но и записывают их на телефон, а потом во время работы все вместе их слушают. Мы очень благодарны руководству радио, которое ежегодно поддерживает наш новый проект. В год выходят 24 программы, посвященные разным темам.
4: Друзья, напоминаю, что сегодня в нашу студию мы пригласили коллегу по радио, журналиста Петера Турчика. Следующий вопрос касался конкретных тем, которым были посвящены программы.
6: Дейны Руска и Советского Союза. А ишли мы от...
3: Мы подготовили цикл программ, посвященных Советскому Союзу и современной России. Начали с Владимира Ильича Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева и продолжили уже современными политиками – Горбачевым, Ельциным. Очень интересная и сложная тема. Нужно было найти высококвалифицированных специалистов, и это было достаточно сложно. В результате нашими собеседниками были политологи, историки. Их профессиональная деятельность посвящена изучению событий, связанных с Восточной и Центральной Европой. Мне кажется, что нам удалось подготовить объективный сериал, связанный с этой сложной, но очень интересной темой. Ведь Россия, Советский Союз, на протяжении долгих десятилетий, даже столетий, определяла и определяет ход истории в мире. И еще одно важное замечание. Мы не можем обвинять народ в ошибках, совершенных политиками. Мы отрицаем концепцию коллективной вины. А что касается отечественной истории, то подобная проблема была связана с Первой Словацкой Республикой. Напомню, что она существовала с 14 марта 1939 года по 4 апреля 1945 года. Это было марионеточное государство, сателлит нацистской Германии, возникшее после распада Чехословакии. Режим характеризовался как клерикально-фашистская диктатура под руководством президента Йозефа Тиса. Повторю, что тема сложная, но и об этом нужно говорить. 10 программ мы посвятили Германии. Нельзя было обойти стороной политические процессы, которые прошли в Чехословакии в конце 40-х, начале 50-х годов 20 века. И еще одна сложная тема прозвучала в наших программах. Это югославские события, которые произошли после смерти Йосипа Броз Тита. Мы стремимся создать правдивую картину нашего исторического прошлого.
4: Осенью 2025 года многолетняя работа наших коллег по радио Петера Турчика и Роберта Котиана получила высокую оценку специалистов. Вот что об этом нам рассказал наш сегодняшний собеседник.
6: Памятки о музее, а музей вообще приятно прихватил, что мы номинованы.
3: Действительно, мы очень рады, что наша работа нашла положительный отклик. Награду мы получили от журнала «Памятники и музеи». Для нас это был очень приятный подарок. Причем необходимо сказать, что в группу претендентов на премию включили десятки людей, деятельность которых была и есть непосредственно связана с нашей историей, с нашей культурой. Очень достойное сообщество. И мы также оказались в этом списке. В журнале появилась статья, посвященная нашей деятельности. Но необходимо подчеркнуть и тот факт, что высокую награду мы получили благодаря гостям наших программ.
4: Последний традиционный вопрос связан с планами на текущий год.
6: В року так исто мамы тих 24 делов.
3: В этом году в эфир вновь выходят 24 программы. Мы рассказываем о событиях Второй мировой войны на Тихом океане, Юго-Восточной Азии, а также о том, как развивается этот регион на протяжении последних 80 лет. Затем подготовили еще один интересный материал, связанный с Древней Персией. То есть мы хотим напомнить нашим любознательным радиослушателям, что это была первая в мире сверхдержава. Как оказалось, сегодня это очень актуальная тема.
5: Словацкое радио «100 лет в эфире».
4: Друзья, мы хотели бы, чтобы в этой программе прозвучала мелодия, которая в последнее время стала самой популярной на радио. Итак, мы предлагаем вашему вниманию песню, которая называется «Сам Себоу», то есть «Сам по себе». Она получила приз публики в 2025 году.
7: Dnes začínam ráno tou najlepšou kávou, nie

0: Друзья, мы продолжаем программу, посвященную столетию общественно-правового словацкого радио. Ну а сейчас мы заглянем в Святая Святых Радио, в его архив. Гость программы Анка Жидыкова. Работает она в архиве уже более 20 лет, с чего началась наша беседа с главных сокровищ архива словацкого радио.
1: Naša najstaršia nahrávka pochádza z 90-tych rokov 19. storočia.
2: Самая старая запись, которая у нас бережно хранится, это уникальный документ, сделанный в 90-е годы 19 века. На записи звучит голос Томаса Эдисона, выдающегося американского изобретателя и предпринимателя, запатентовавшего более 1000 устройств, включая фонограф. Голос Эдисона тоже был записан с помощью фонографа. Есть и другие редкие записи голосов выдающихся людей, которые были сделаны в конце 19-го, начале 20-го века. Думаю, что вашим слушателям будет интересно узнать, что у нас хранится запись с голосом великого Льва Николаевича Толстого. Можно также услышать голос австро-венгерского императора Франца Иосифа I. А что касается первой половины прошлого века, то это не только записи с выступлениями президентов Томаша Гарика Масарика, Эдварда Бениша, но и известных писателей, поэтов, представителей науки и культуры. Например, в 1942 году был записан разговор с писательницей Терезией Вансовой. Она вспоминала, как много лет назад, когда она была девочкой, в Словакии, на ее малой родине, в Зволинской Слатине, отмечали Рождество. Кстати, я тоже родом оттуда, и я уверена, что практически каждый словак в нашем архиве найдет материал, связанный с его родным краем, даже если это небольшая деревня или поселок. Все радиодокументы мы бережно храним.
0: Мне было интересно узнать, кто пользуется услугами архива словацкого радио.
1: Ходя окрем студентов, которые работают на своих студентских работах,
2: кроме студентов, которые работают над своими дипломами, к нам приходят с различными просьбами, например, сценаристы, драматурги, режиссеры и даже актеры, а также литературоведы, музыковеды, историки, ученые, работающие в самых разных направлениях. Короче, список наших гостей очень-очень длинный.
0: Несколько лет назад я побывала в городе Мартине. Там находится Национальная библиотека Словакии. В ней свыше 5 миллионов единиц хранения, включая уникальные коллекции, исторические документы, подлинное культурное наследие словацкого народа. Так вот, мне удалось наблюдать за тем, как проходит процесс цифровизации в этой библиотеке. Поэтому соответствующий вопрос я задала и своей собеседнице Анке Жидыковой. Безусловно, он был связан с радиоархивом.
1: Последних приблизно 15-16 роков є уж на обсах главне наших звукових документов дигитализованы.
2: За последние 15-16 лет значительная часть ценных звуковых документов уже была оцифрована. Теперь мы можем представлять их всем заинтересованным лицам. Что касается старых бобин, то они находятся в специальных хранилищах. Мы их храним как старые книги. Сейчас работаем над оцифровкой различных фольклорных фестивалей и подобных мероприятий. Существует план, в соответствии с которым мы вскоре проведем оцифровку бумажных документов и фотографий. В результате возникнет база данных, которая для всех имеет огромную ценность.
0: Когда я более 30 лет назад начала работать на радио, то наши программы записывались на бобины. С этим было связано много историй, иногда весьма курьезных, а иногда и просто трагических. Безусловно, одна бобина использовалась по многу раз. Просто на старый материал записывался новый. Иногда, когда мы брали бобину в руки, то она просто-напросто рассыпалась, потому что была достаточно старой. Собрать ее было сложно, а иногда и просто невозможно. Хуже всего было тогда, когда вскоре соответствующий материал должен был выйти в эфир. Ну а нашим коллегам из архива при цифровизации постоянно приходится работать с такими старыми бобинами.
1: Ано, я си памятам еще то зачатков своего працовного померу.
2: Действительно, я тоже помню, как журналисты работали с этими бобинами, бережно переносили их в руках. Нам тоже много раз после случайного падения приходилось их собирать или даже восстанавливать разорвавшуюся ленту. Теперь работа в студиях проходит совсем по-другому.
0: Работа в радиоархиве требует специфических знаний. Где этому можно было научиться? Спросила я Анку Жидыкову.
1: Toto je veľmi špecifický druh archívu.
2: Вы правы. Работа в радиоархиве связана с определенной спецификой. Нужно подчеркнуть и тот факт, что архив Словацкого радио получил специальный статус, подчеркивающий его большое значение. А что касается меня и моих коллег, то у нас или историческое, или архивное образование.
0: И в завершении нашей встречи я попросила архивариуса Словацкого радио Анку Жидыкову выбрать для наших слушателей уникальную запись, которая находится в специальном хранилище Словацкого радио.
1: Napríklad, keďže hovoríme vlastne pre rusky hovoriacu jazykovú oblasť.
2: Думаю, что вашим слушателям будет интересно услышать голос знаменитого, легендарного российского диктора, народного артиста Юрия Левитана. Эта запись сделана с одним из самых главных событий 20 века.
3: Приказ Верховного Главнокомандующего генерал-полковнику Петрову. Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление, преодолели Карпатский хребет и, овладев перевалами Лубковским, Русским, Ужовским, Верецким, Вышковским, Яблоновским, Татарским, продвинулись вглубь территории Чехословакии от 20 до 50 километров на фронте протяжением 275 километров.
4: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: Уважаемые друзья, сегодня прозвучавший в эфире сюжет был посвящен столетнему юбилею Словацкого радио. Нашими гостями были журналист и ведущий Петер Турчик и радиоархивариус Анка Жидыкова. И на этом мы прощаемся с вами, друзья. Всего вам самого-самого доброго. Друзья, слушайте нас завтра. Вас ждет очередная программа «Радио Словакия Интернешнл».
5: Наш адрес: Радио Словакия Интернешнл, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.